0: En el 92.3 de Puerto Montt, indicamos la hora.
1: Son las 3 de la mañana, un minuto.
2: En el sur de Chile, Puerto Montt, 92.3.
3: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.